Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась, и медленно клонилась нагота, и просыпаясь, будь благословен, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословение. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука текла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брежели моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыло свой новый смысл и означало «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и теплая вода. Нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась прямо под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба в нас вверх ушла за нами.

простые вещи таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась